0: еще стали вай, вай, вай, вай, вай.
1: Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Абсолютно весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

минут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: летом в осень московскую.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой.

Ах ти, жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как и мне, 20 лет. Он ведет меня, ведет на тот свет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце

Со мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иван над рекою тихо плачется, а я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся, и где-то...

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Удачи!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складов. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: И папа, и мама, и даже тетя двойра, что вечно ходит в

0: А осень за нас с вами уже выбрали. Первые сентябрьские выходные в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот хорошие песни выходные. «Любовь и смерть» слушали, «Улетаю дальше», а еще и «Корабли» слушаем тоже.
1: Дай мне мгновение только для меня.

0: Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: жениться.
1: Песню «Проводник» Виктор Третьяков исполнил на волне хорошего радио. На этой неделе знаковая дата, хотя и не круглая у Виктора Третьякова. 1 сентября 2026 отметил 38-летие на профессиональной сцене. Называется из серии «А вам слабо?»

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Один из отечественных музыкальных потоковых сервисов проследил, что же на этой неделе происходило с песней Михаила Шафутинского 3 сентября. Ну вот смотрите, интерес 3 сентября 2026 года к треку, число прослушиваний выросло в 8 раз, а база активных пользователей в 7 раз. Ну вот композиция, которая только-только отзвучала на волне хорошего радио, называлась «Случайность». Но, в общем-то, совсем не случайно, что Михаилу Шафутинскому накануне пришлось дополнительный концерт 4 сентября давать.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер — мощное средство.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

А еще люди влюбляются в замечательные песни, потому что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В 12 регионах школьники смогут сдавать ОГЭ всего по двум предметам вместо четырех. Ими стали русский язык и математика, сообщает РИА Новости. Соответствующий закон был подписан президентом России в конце прошлого года. Эксперимент проводится в Татарстане, на Камчатке, в Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, в Москве и Петербурге, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Заявленная цель – увеличение доступности среднего профессионального образования. Рост товарооборота между Россией и Китаем указывает на то, что Поднебесная остается крупнейшим покупателем российской продукции, сообщает РИА Новости. Особенно заметно это проявляется в сегменте агропромышленного комплекса. Подчеркивается, что за последние 4 года была проделана большая работа по формированию имиджа российских товаров. Теперь китайские покупатели воспринимают наш продукт как качественный, натуральный и безопасный. Продажи авиабилетов в Таиланд из России снизились за год почти на треть, сообщает ТАСС. Однако с началом лета интерес к поездкам туда начал восстанавливаться. Стоимость перелета за год при этом практически не изменилась. В августе перелет в Таиланд в среднем стоил около 56 тысяч рублей, всего на 1% больше, чем год назад. Также неизменной осталась и средняя продолжительность тура. По данным туроператоров, чаще всего россияне выбирают формат 10 ночей. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Юань 12,88. По данным Яндекс.Погоды сейчас в Москве плюс 15 градусов. Радио «Шансон».

Ну, если честно, для грусти и печали нет у нас сегодня и времени, и желания. Чашечку кофе с ароматом ванили. Помните, как герои Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе. И для ванны, и для кофе найдется сегодня время наверняка, потому что суббота и еще один важный момент, для чего надо найти время. Для тех, кто в столице, по крайней мере, потому что красавица Москва сегодня празднует день рождения, не юбилей, 879 все-таки исполнилось. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Субботу встречаем вместе на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: А теперь вместе с нами на «Шансоне» Татьяна Буланова, которая на этой неделе вспоминает, как же тяжело давалось и начало учебного года, 1 сентября, символизировало для нее наступление осени и конец беззаботного отдыха. Ну, а лето в Санкт-Петербурге, вы же знаете, прилетает очень быстро.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: пытаюсь отвыкнуть от тебя.
1: «Выдумки в летнем саду» — название композиции, которая звучала на волне хорошего радио. Но уже не лето, и это вовсе не выдумки. На Лайф-арене 14 ноября встречаемся мы с Ирой Круг, чей голос только-только послушали на волне хорошего радио, и Лиза Повальцы, которая к нам присоединяется в сей момент. Тоже будут 14 ноября на столичной Лайф-арене. Много вообще артистов, а это значит много часов любимой музыки и энергичных танцев. Самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника. Каждый, кто придет на танцпол, может стать. Возрастное ограничение 12+. Сердцу не прикажешь. На радио «Шансон».
2: Проплывают годы,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Влади отзвучало на волне хорошего радио. У каждого времени года свои поклонники, но, думает Сергей Любавин, с осенью спорить сложновато, особенно когда еще тепло, солнце радует, и листья постепенно становятся золотыми. Ведь, судя по стихам Александра Сергеевича Пушкина, говорит Сергей Любавин, было за что любить этот сезон. Тяжело седому пацану. Дальше звучит на хорошем радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести социальные мобильные тарифы для пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС. По мысли парламентариев, месячный тариф может включать 300 минут звонков, 25 гигабайт мобильного интернета и 50 смс-сообщений. Предоставлять такой пакет предполагается пенсионерам с доходом меньше 2 прожиточных минимумов. Официальное обращение с инициативой направлено в правительство. Россия хочет расширить авиасообщение с дружественными государствами. Это планируется сделать за счет новых направлений и дополнительных рейсов по существующим маршрутам, заявил министр транспорта Андрей Никитин. В первую очередь расширение географии полетов коснется наиболее востребованных направлений – стран Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионов. В нашей стране вырос спрос на локальный отдых. В нынешнем году 22% от всех бронирований составили домашние, когда жители отдыхали в своем же регионе. Заметнее всего такой спрос растет за пределами традиционных курортов. В Москве и области почти половину номеров в отелях выкупают сами москвичи. В Санкт-Петербурге и Свердловской области местными являются около четверти туристов. По мнению экспертов, подобный тренд объясняется развитием туристической инфраструктуры в регионах и появлением интересных локаций за пределами города. Сокращение числа уроков иностранного языка может быть недостаточным для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Это также усиливает неравенство из-за разной возможности нанять репетиторов, сообщил член Совета Федерации Игорь Мурок. В этом учебном году в 5 классах количество часов иностранного языка сокращено с 3 до 2 в неделю. А для 6 и 7 классов такое сокращение запланировано со следующего года. По мнению сенатора, изучение английского в школе остается принципиально важным. Он служит основным инструментом международного общения. С текущего года в качестве второго иностранного языка в школьную программу включен арабский. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, давление 736 миллиметров, днем до плюс 19. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».

А жизнь, между прочим, если вы заметили, и без нас даже очень неплохо меняется. Вот смотрите, еще в начале этой недели было лето, теперь осень. Еще накануне была пятница, ну а теперь пришли выходные. Только успевай подстраиваться. Новая жизнь. В эфире хорошего радио эта песня отзвучала. Теперь 20 лет, чуть позже 101 километр услышим и послушаем вместе в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

0: Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Остаться без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей, так что двину-ка я, братцы, к светлым дам.

Это Александр Розенбаум на волне хорошего радио с песней «101 километр». Накануне своего 75-летия, юбилея, говорит, нет у него никакой тайны. Для него смысл жизни заключается в том, чтобы отдать себя полностью людям, с которыми делишь землю, говорит он. И, в общем-то, верится в эти слова. «Ты не суди меня». Слушаем дальше.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тен» – «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. Я вас, что пришло вдохновение.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк? Мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я сполна отсидел за зерно.

«Будет новая весна» обязательно нас с вами позовет. «Не сберег» называлась композиция, которая звучала на волне хорошего радио. Дуэтом исполнили Рада Рай и Авраам Руссо. Ну, а пока у нас с вами не весна, а осень. И как раз-таки осенней новостью порадовала Рада Рай. Дело в том, что в ближайший четверг, 11 сентября, обещает Рада Рай премьеру устроить песни «Охота моря». Посвятила эту композицию родному краю, Колыме, Охотскому морю, ну и невероятной природе, которую, говорит, так любит. А еще, внимание, композиция станет саундтреком к фильму об этом «Золотом крае», о Колыме. «Ангел», «Гуцулочка» впереди на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсолвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсолвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: то, что осень пришла все настойчивее, все чаще будет нам напоминать и календарь, и все-все вокруг происходящее. Но осень не обязательно это горькое время и унылое. Нет, может быть, яркое и песенное благодаря нашему фестивалю «Бархатный шансон». Скоро отправляемся с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Будем вместе с любимыми артистами. А любимый артист – это Михаил Шуфутинский. Например, его песня дальше зазвучит на волне хорошего радио под названием «Случайность». Но чтобы не было случайностей, все подробности на сайте radioshanson.ru выяснять относительно нашего фестиваля для лиц старше 18 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Росстат. Такой отраслью стало морское пастбищное рыбоводство. Высокие зарплаты также были у управляющих пенсионными фондами – более 800 тысяч рублей. В компаниях по управлению ценными бумагами – более 700 тысяч, а также в сфере аренды и лизинга медицинских приборов. Отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Каждый девятый родитель выделяет ребенку на карманные расходы более 10 тысяч рублей ежемесячно. Об этом пишет Лента.ру. При этом треть родителей выделяет на карманные расходы школьникам до 3 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же от 3 до 5 тысяч рублей, а каждый четвертый переводит не меньше 5 тысяч. Однако, если ребенку подарят крупную сумму денег, только 38% родителей позволят детям распорядиться ей самостоятельно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Минувшее лето в России стало самым теплым с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Экстремально высокие температуры наблюдались в основном на Урале и в Сибири. При этом, несмотря на общую статистику по стране, летний сезон в Москве и Санкт-Петербурге так и не порадовал жителей жаркой погодой. А на текущий момент, по данным Яндекс.Погоды, температура в Москве плюс 13 градусов, идет дождь. Давление 733 миллиметра ртутного столба, дневной максимум составит 20 градусов. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

песни под названием «Падал снег» в эфире «Хорошего радио». Да, и снег будет падать, и много что еще произойдет, но самое главное, что все это происходит на фоне звучания хороших песен. А когда звучат именно хорошие песни, все воспринимаешь как-то иначе, с позитивом. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем в субботу вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «My Soul Bizarre» с натуральным составом.

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да, именно так. Все, сказали лето Анатолий Полотно и Федя Карманов. И поздоровались с новым осенним сезоном где-то под Ростовом. И судя по кадрам, которые отсняли и во всемирной паутине разместили, без рыбалки дело не обошлось. Но, зная этот дуэт, наверное, по-другому быть и не могло. «Цветная Азия» отзвучала на волне шансона, а скоро к нам присоединится «Девушка за рулем».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складов. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Ну, для того, чтобы убедить, как хорошо будет 14 ноября на столичной лайф-арене на Разгуляе, многого не надо. Достаточно вспомнить прежние годы, как было хорошо на предыдущих Разгуляях. Вот на этот раз будет точно не хуже, а может даже и лучше. Или соповальцы, которых послушали, тоже будут вместе с нами 14 ноября. И будет несколько часов танцев и музыки. Ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

о метели и других не очень-то приятных вещах, которые готовят нам грядущие сезоны на волне шансона вот в этой песне «На незнакомой ветке». Но, собственно, и группа «Сентябрь» подхватит эту историю и расскажет нам о том, о чем погода шепчет. Ну, а если говорить о хит-параде «Шансон года», то там не шепчет, там пропевает громогласно о том, кто заручился нынешней поддержкой от вас на текущей неделе, а кто поддержки лишился от 1 до 12 места. Все, скоро на волне шансона, после новостей.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Бессон.
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. ЛДПР предложила ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию. Как указали в партии, наша страна остается одним из ключевых центров притяжения миграционных потоков на постсоветском пространстве. При этом подавляющее большинство иностранных работников составляют лица низкой квалификации, занятые преимущественно в отраслях с невысокими требованиями к профессиональной подготовке. Кроме того, мигранты привозят с собой своих многочисленных родственников, которые проживают в России, но не работают. ЛДПР решительно требует запретить мигрантам привозить в Россию своих многочисленных родственников. Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, нужно остановить бесконтрольный поток приезжих в нашу страну. Средства из бюджетов должны работать на российских граждан, а не уходить в карманы к чужеземным семьям. Сегодня вступил в силу закон о поиске нужных людей через госуслуги. Для этого надо будет через портал подать в МВД заявление, адресованное тому, кого ищут. Должны быть указаны цели розыска, данные о себе и известные сведения о разыскиваемом. После этого МВД найдет человека в своих базах и передаст ему запросы, контакты лица, которые его ищут. Срок рассмотрения заявки составляет 10 дней. Отысканный сам решит, будет ли он устанавливать контакт с заявителем или нет. Около миллиона школьников посетят в октябре предприятия России. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. С 1 по 11 октября в регионах России пройдет Всероссийская профориентационная неделя. Учащиеся 9 классов отправятся на тематические экскурсии, которые проведут ведущие предприятия страны. Это делается для того, чтобы каждый ребенок смог узнать о разных профессиях и выбрать ту, которая подходит именно ему. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, дождь. Давление низкое, 731 миллиметр. Дневной максимум температуры составит 20 градусов. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Пора вновь заглянуть в наш хит-парад, где каждую неделю меняется расстановка сил. Кто-то закрепляется среди фаворитов, а кто-то только начинает свое движение вверх. 12 песен, и у каждой сегодня своя история. Меня зовут Рустем Ахмедшин. Поехали. Михаил Бублик открывает сегодняшнюю дюжину с песней «Лети, лепесток». У Михаила вообще удивительная способность находить в песнях интонацию, которая легко воспринимается и в большой аудитории, и в очень личном прослушивании. Сегодня его результат 12 место. А проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер.

0: Юлия Михальчик продолжает уверенно держаться в нашем рейтинге. В ее исполнении особенно хорошо работает тонкая эмоциональная подача. Юлия не перегружает песню лишними красками и оставляет слушателю пространство для собственных эмоций. Сегодня звучит «Буду твоей кошкой», а сама Юлия находится на 11-й строчке.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билег. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

эфир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть в нашем хит-параде и встреча двух совершенно разных музыкальных характеров. Денис Майданов и Татьяна Буланова объединились в песне «Москва-Санкт-Петербург». У каждого за плечами своя история, своя аудитория и совершенно узнаваемые манеры исполнения. А вместе они сегодня занимают 10-е место.
2: «Шансон».

0: У Алены Петровской есть редкое умение удерживать внимание не за счет внешней эффектности, а исключительно интонацией. Постепенно начинаешь вслушиваться в каждое слово, которое она произносит. Сегодня будем вслушиваться в слова песни «Сердце бьется в закрытую дверь». 9-е место.
1: Шансон на

0: Когда в одной песне встречаются артисты с разным сценическим темпераментом, особенно интересно наблюдать за результатом. Алексей Петрухин и Анна Семенович нашли здесь свое общее звучание. Их песня «Раздели со мной лето» сегодня располагается на 8-й строчке.
1: Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом». Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Еще один любопытный дуэт нашего хит-парада – Григорий Лепс и Акмаль. Старшее и новое поколение российской сцены встретились в одной песне, и получился материал, который органично существует сразу в двух музыкальных эпохах. Шутка сегодня занимает 7-е место.
0: «Шансон».

Игорь Слуцкий, автор, исполнитель, музыкант. Человек, который прекрасно знает внутреннюю кухню создания песни. Возможно, именно поэтому в его исполнении всегда особенно важна сама музыкальная история. Сегодня у Игоря 6-е место с песней «Ошибка». Шансон.

А прямо сейчас встречаем Ирину Круг. В ее исполнении всегда есть особая камерность. Кажется, что песня звучит не для большой аудитории, а лично для каждого, кто ее слушает. Сегодня губы Наташки занимают 5-ю строчку. Шансон.

Многие знают его по сценическому имени Жека. За этим именем большая авторская работа и множество песен, в которых обычные жизненные ситуации превращаются в музыкальные истории. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает на этой неделе 4-е место шансон-чарта.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Александр Новиков — один из тех авторов, для которых песня часто начинается не с припева, а с истории. Его тексты давно стали отдельным явлением, а многие песни живут значительно дольше музыкального сезона, в котором появились. Сегодня одна из них, «Разлетелись как птицы», приносит Александру Васильевичу бронзовую медаль.
14: Шансон номер 3. Разлетелись.

0: Султан Лагучев на этой неделе уже второй. Если посмотреть на его путь за последние годы, особенно интересно, насколько быстро артист сумел стать узнаваемым и безумно популярным. Это же доказывает и наш хит-парад. Напомню, в дюжине радио «Шансон» Султан участвует с песней «Роза черная».
1: Шансон номер.

0: А теперь внимание. Перед тем, как открыть конверт с именем победителя, проведем музыкальную перекличку.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: На 12-м месте у нас Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток». Лепесток пока не улетел, остается в хит-параде.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: В нашей дюжине сегодня вообще хватает характеров, но Юлия Михальчик явно знает, как сохранить за собой место. На 11-й строчке песня «Буду твоей кошкой».
3: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: 10-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова с новой работой «Москва, Санкт-Петербург».
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 9-й позиции Алена Петровская и «Сердце бьется в закрытую дверь». Хорошая новость. В нашем хит-параде двери открываются гораздо проще.
3: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Лето заканчивается, а песня «Раздели со мною лето» решила задержаться. Алексей Петрухин и Анна Семенович на 8-й позиции.
4: И когда будет грустью минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: 7-е сегодня. Григорий Лепс и Акмаль с песней «Шутка».

0: обнимал.
1: Если это и ошибка, то весьма удачная. Шестая строчка хит-парада, результат вполне достойный. Игорь Слуцкий, «Ошибка».
2: Губы Наташки.
1: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» на пятом месте.
3: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
1: Четвертым сегодня становится Евгений Григорьев с горячей историей «Обожгла любовь».

0: собрались, тоже становится главным в хит-параде «Шансон года». Первую строчку на этой неделе оставляет за собой Михаил Шуфутинский. «Последний полет» – песня, которая уже несколько недель возглавляет «Шансон года». Мы поздравляем Михаила Захаровича с победой. Ну, а вам всем желаем хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется не просто услышать, а оставить себе. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: «Шансон номер один». «Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок.

0: Лук мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но Мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Самсон.
1: Полдень в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Строительство новых и реконструкция ряда морских терминалов, в том числе зерновых в Махачкале и Новороссийске, намечено в России, сообщили в Кабинете министров. Для развития торгового мореплавания предполагается построить и реконструировать перегрузочные комплексы также во Владивостоке, Находке, Астраханской области и нефтяной терминал в Красноярском крае. Для обеспечения безопасности Севморпути будет модернизирован Красноярский порт «Диксон». Чаще всего причинами сорванного отпуска россиян становятся заболевания, плохая погода в месте назначения и отмена или перенос рейса. По информации ТАСС, из-за проблем с отелем отменили поездку у 11% туристов. Еще 8% потеряли документы или багаж, 6% отказались от отдыха из-за денег, а 5% не поехали в отпуск из-за того, что поругались перед поездкой. При этом почти у трети россиян отпуск не срывался ни разу. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золотую медаль в танцах на льду. Это произошло на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев, проходящей в Бангкоке. Второе место занял дуэт из Италии, третье место досталось французской паре. Наши фигуристы являются победителями юниорского первенства России и финала юниорского Гран-при России. 21 августа спортсмены выиграли этап юниорской серии Гран-при в китайском Сиане. Российские фигуристы практически не выступали на международных соревнованиях после февраля 2022 года. В России начался второй пик активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Этому способствует влажная погода. Внимательность стоит проявлять до первых устойчивых заморозков. В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности во время сбора ягод и грибов. В случае лесных прогулок рекомендовано надевать светлую закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. А дома рекомендуют осмотреть еще и гулявших с вами домашних питомцев. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Сентябрь. Как раз то время, когда рябина по-настоящему наливается. Такая горьковатая, оранжево-красная, тяжелая, от кистей. Но песня Ивана Кучина не столько о сожалении, сколько о возвращении. Суббота — это день, когда можно позволить себе замедлиться, позвонить тем, кто ждет, приехать туда, куда давно собирался. Главное, чтобы рядышком было радио «Шансон». Спешу порадовать всех поклонников теперь радио «Шансон» и на Яндекс.Радио, так что его можно слушать где удобно, именно вам, в дороге, дома, на работе. Помните, что есть возрастное ограничение 12+. С этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова, и я этому несказанно рада.

история жены и любовницы, рассказанная не как противостояние, а как общая боль. Ну вот, если любовь все же под запретом, то надо что-то с этим делать. И поговаривают, что хороший рецепт – забыть. Это убрать воспоминания и напоминания, фото, подарки, места, песни. Все, что вызывает мгновенный эмоциональный отклик. Ну вот да, это лучше убрать из поля зрения. Но легко сказать, труднее сделать. Участники группы «На-на» пока еще живут воспоминаниями. От них никуда не деться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом». Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: Что ж ты, фраер?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и по традиции мобильные выходные на радио «Шансон». Сегодня столице исполняется 879 лет и почти 9 столетий славных дел и великих традиций. И уже в рамках мобильных выходных звучат поздравления от вас. Ирина из Москвы с наилучшими пожеланиями, а также и Надежда из города Онега посвятила стихи. Ну, привет еще из Карелии. Привет любимой жене Ксении Кантаевой. У нее сегодня день рождения. Еще в этом году она подарила мне солнышко. Дочку зовут Кира. Ох, ну и мы вас поздравляем.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: шансон.
1: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Московский транспорт и инфраструктура получили тематическое оформление в честь Дня города. Об этом сообщил столичный Дептранс. В праздничный вид привели автобусы, остановочные павильоны, речные электросуда и вестибюли метро. Кроме того, все водители вышли на маршруты в парадной форме. По городу курсирует больше 5500 автобусов и трамваев с флагами России и Москвы. Столица в эти выходные отмечает свой 879-й день рождения. В Госдуме призвали прекратить искать безнравственность в фото учителей в купальниках. Выискивающие неприличные в таких изображениях должны направлять энергию в более мирные сферы жизни, пояснили парламентарии. Ранее думцами было высказано мнение, что учителя, выкладывающие в соцсети свои фотографии в купальниках, как публичные личности должны понимать всю ответственность, но увольнять и наказывать их за это нельзя. Три четверти предприятий малого и среднего бизнеса в России являются семейными. По данным торгово-промышленной палаты, которые приводит ТАСС, 99% фермерских хозяйств являются семейными предприятиями. В хлебопекарной отрасли, медицине, образовании их доля составляет порядка 70-80%. Также значительно количество предприятий, в которых работают всей семьей, но при этом они не считают себя семейным бизнесом. Российские путешественники планируют преодолеть 2500 километров верхом на верблюдах по маршруту от Аравийского до Красного моря. Об этом рассказал путешественник, художник, писатель Федор Конюхов. Конкретный вариант движения россиян пока согласуется с местными властями. Рассматривается два маршрута, один из которых проходит по сохранившейся с давних времен системе оазисов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов, давление 731 миллиметр. Прогноз дневного максимума синоптики понизили до отметки в 18 градусов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Легенда на радио Шансон. Есть что-то удивительно объединяющее в этой песне. Ее могут искренне любить и те, кто вырос на шансоне, и те, кто знает эту песню только по мемам. И в этом ее главная суперсила. Надо сказать, что в народе 3 сентября так и прозвали Шафутинов день. Неофициальный, очень веселый праздник. В этот день люди массово постят в соцсетях мемы, календари, рябину, желтые листья, цитаты из песни. Кто-то шутит про наступление осени, а кто-то про то, что год опять слишком быстро убежал. Вы слушаете радио «Шансон», студия Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя Огонек на радио «Шансон», и она передает музыкальную эстафету дуэту семейному Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой. И надо сказать, что эти песни, да, их объединяет тема, она про любовь, которая не удержалась. Причины, правда, разные. У Огонека любовь не случилась, потому что мужчина не решился, тем самым упустив момент. А песня «Кусочек сладкого пломбира» про любовь, которая случилась, но, увы, растаяла. Ну и, конечно, финал у них один. Память и сожаление. Вот чтобы не сожалеть о том, какие были упущены возможности, обеспечить себе праздник в разгар осени, радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом»!

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

Вечерочек на радио Шансон и ее путь вверх от ледяного сердца крыльям и свободе. А вот путь Максима Олейникова лежит не вверх, а в другую сторону. От горячего ты к холодному вы. И это вынужденная дистанция, чтобы не сгореть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я Игорь.
1: Самый любимый внук. Мы едим креветки и слушаем радио «Шансон». Спасибо за песни. Это Сергей. Ну что ж, и ваше сообщение может быть услышано, так что обращайтесь в эфирный чат. +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В социальном фонде сообщили, что федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор соцуслуг в натуральном виде или деньгами. В состав набора входят лекарства и медизделия, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах социального фонда и МФЦ. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года. В России снижается доступность недвижимости. С 2019 года цены на первичном рынке подскочили на 151%. Аналитики провели расчеты, сопоставив данные Росстата по доходам и реальную стоимость жилья в разных регионах страны. В среднем по России срок накопления равен 6 годам и 3 месяцам. Быстрее всего обзавестись новыми квадратными метрами могут жители Ненецкого автономного округа за 3 года. Сложнее всего приходится жителям Карачаево-Черкесии, где копить на жилье придется 16 лет. Как пишет Росбалт, жителям Петербурга понадобится почти 10 лет, москвичам 12. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев – отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

мы часто живем на минимуме: дом, работа, рутина, а выходные – это как раз про пространство, где обещание «все для тебя» звучит многообещающе. Песни «все для тебя» – это масштабный жест, а вот в жизни как самое дорогое – просто быть рядом, когда не надо бежать по делам. Сегодня столица отмечает День города, и погода, которая внесла коррективы, не сможет испортить нам праздничное настроение. Наш город, он такой разный, живой, удивительный. И я хочу пожелать всем и жителям, и гостям столицы, чтобы в суете всегда находилось время для хороших встреч, интересных открытий и просто

0: Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Голицына не обещает, что все будет легко, но она дает шанс. Просто забери меня с собой и никогда не отпускай. Это не требование, а искренне я готова, если ты тоже. Песня написана Алексеем Брянцевым. Но вот здесь надо пояснить. Алексей Брянцев старший не исполняет свои песни. Его голос — это ручка, клавиши и аранжировка. Именно он написал «Привет, малыш» для дуэта Брянцева-младшего Ирины Круг и большую часть хитов группы «Бутырка». Ну что ж, познавательная минутка подошла к концу. Теперь настало время услышать о женщине свободной, умной и независимой. Одним словом, о гитаре. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от частного застройщика.
6: Складывайте возможности, умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птицы полетят на юг. Сентябрь на радио «Шансон».

0: ее хранить.
1: Красивоглазая. Ну, раз затронули тему лица, то давайте поговорим об ушках. Сегодня отмечается День уха трепальщиков. Очень забавный такой повод. Праздник связан с детской традицией. В день рождения кого-то из близких или друзей в шутку дергали за уши, символизируя, что человек растет большой. Вот сколько поводов для участия в программе только для вас, которая намечена на следующий час. Обращайтесь.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В российских школах стартует месяц профориентации. Во всех регионах страны пройдут мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году. Это беспрецедентный масштаб, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в школах действует единая модель профориентации, охватывающая более 8,5 миллиона учеников. В проекте «Билет в будущее» со школьниками работают свыше 14 тысяч партнеров. По словам Кравцова, только в прошлом учебном году около 1,5 миллиона школьников приняли участие в профессиональных пробах, а более 2,5 миллиона человек посетили предприятия с экскурсиями. Привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру. Как предупредил психотерапевт Дмитрий Евстигнеев, люди любят мемы за эффект мгновенного узнавания. Я не один такой уставший, растерянный или тревожный. А еще это возможность взять пугающий или абсурдный стресс-фактор и обезоружить его смехом, подарив мозгу быструю микродозу дофамина. Однако на работе, если сотрудник регулярно заваливает деловые чаты картинками, мозг коллег и руководство неизбежно считывают это как дефицит зрелости, размытость границ и неспособность удерживать фокус внимания. Отказываться от мемов на работе не нужно, однако к ним стоит относиться как к острой специи, добавил врач. Циклон Вилья принес дожди в столичный регион. За трое суток из-за него может выпасть около половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Основная зона сильных дождей уже покинула столицу и переместилась в восточные и северные районы Подмосковья. По словам синоптиков, в Волоколамске, Можайске и Ново-Иерусалиме выпало до 15 миллиметров осадков. В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за прошедшую ночь зафиксировано 7 миллиметров. На фоне непогоды в столице сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. На дежурство вышли сотрудники Мосводостока. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ой, ну прям программа только для вас. Это украшение сегодняшней субботы. Согласитесь, это дневной выпуск. В студии Ольга Шатрова. Я буду тут работать с почтальоном, поэтому пишите, обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. Да, транзитом через радио «Шансон» полетят ваши весточки. Не забывайте подписываться и указывать, для кого они. Договорились? Ну и давайте по традиции заглянем в наш календарь событий. Что же сегодня отмечается? Отмечается сегодня Всемирный день бороды. Всем бородатым привет. Международный день благотворительности. Ну и в народном календаре там лупа и брусничник. Вот так-то. Ну а еще сегодня мы отмечаем день рождения нашей столицы. Да, и уже звучат поздравления от наших слушателей. По Москве да с раздольной песней, восхваляя шедевры времен. Ты столица сквозь годы чудесно. Моей родины главный бутон. С днем рождения, Москва! Это Светлана Кукушкина из Гжели. Ну что ж, жду и от вас ваших добрых сообщений.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
1: для на небе переменной облачности, а в душе оранжевое настроение. И неспроста, ведь сегодня отмечается оранжевый день. Этот праздник посвящен яркому цвету, который ассоциируется с теплом и энергией и считается способом борьбы с осенней хандрой. А, да, вот здорово, нужно как-то одеться, наверное, в оранжевое. Может быть, даже угоститься апельсинками, персиками или тыквой. Ну, а если хотите создать оранжевое настроение для своих близких, то обращайтесь в программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». +7 909 955 103 0. Обращаться можно через портал Макс, через СМС, либо через официальный сайт. Ну и давайте к поздравлениям. С днем рождения сына Александра Викторовича Костырева из города Михнева, Ступинского района Московской области. Желаем ему здоровья, кавказского, долголетия, успехов, благополучия, исполнения всех-всех-всех желаний, домашнего уюта, а также мирного неба. Это поздравление от папы Виктора Николаевича Костырева, Марины, супруги Оксаны и сына Мирослава и всех близких, родных людей. Ну что ж, продолжается программа по вашим заявкам только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио

0: вновь ваши приветы, приветы из Зеленогорска. В Санкт-Петербург летит Михаилу и не от Богдана. Мам, пап, мы вас любим, ваши Иванушка и Настя. Эх, не знаем имен ваших родителей. Жаль. Поздравляю город Москву с их праздником, а еще поздравляю всех бородачей. Отдельный привет бородатому зятю и супругу. Всем мирного неба над головой. Это привет из города Волгограда от Александры. Ну и еще одно вот такое замечательное сообщение к нам пришло. Оно было большое, не смогу вам передать все, ибо нам программы не хватит. Но Дмитрий и Ольга с правого берега матушки Волги попали в такое приключение по пути в аэропорт и из аэропорта. И вот шлют привет лучшему таксисту в Москве Адиле за ее помощь. Огромное спасибо в помощи доставки ценных гостей с правого берега матушки Волги до концерта Михаила Захаровича, а также всем друзьям-одночасцам за их поддержку в этой поездке. Друзья, мы вам очень благодарны, мы вас очень любим и рады, что посетили такой замечательный концерт. Ну что ж, Михаил Шуфутинский на радио Шансон.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Только то, что кажется.
1: Только для вас.
2: Ой, сегодня еще один такой замечательный шуточный праздник отмечается — День опозданий. Его смысл — с легкой иронией отнестись к собственным опозданиям, непунктуальности или задержкам, даже других повод напомнить себе, что не обязательно постоянно жить в бесконечной гонке. Ну вот здесь есть поправочка, сказал на ветер. Программа по заявкам имеет определенные временные рамки, поэтому здесь надо вот прям без опозданий успеть поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал МАКС, через СМС или официальный сайт Радио Шансон. И давайте поздравим именинников. Поздравляем Людочку Плахову с днем рождения. А сейчас я знаю, что они на даче отмечают вместе с именинницей. Сегодня отмечают свой день рождения и дорогие племянники Вячеслав и Алла Лаптиевы. Пожелать им хочется счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо большое, с большим уважением к вам. Их тетя Ира из города Россош. К поздравлениям присоединяемся.
3: Вот еще одному году конец.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: И вновь ваши приветы, жаркие приветы из Краснодара. Летит в прохладный Барнаул брату Алексею Гайнулину, снохе Наталье, их доченьке Милане, Пушниным Евгении Любе. Еще один привет Смоленска и Алтайского края семьям Гайнулиных, Суспицыных, Поповым, Лариной Ольге. Всех очень люблю и скучаю. Это Ирина Бабушкина. Привет своей любимой супруге Кристине, дочери Карине, ее молодому человеку Эльдару, теще Светлане Анатольевне, Шурину Роману, его жене Насте, их детям и, конечно же, радио «Шансон». Копаем картоху. Это Вячеслав из Ханты-Мансийска. Ну да, под песней «Радио «Шансон». Только так работа спорится. Так, Татьяна к нам обратилась. Едет сейчас из Ярика. Вот даже не редактирую. Встречалась с сыном, студентом первого курса. Она очень рада за него. Поступил на бюджет в Демидовский университет. Вот это, правда, повод для гордости. Ну и привет летит подруге Ирине, которая сейчас в гостях. Завтра нас ждет прекрасная поездка по грибы. Желаю нам полных корзин. Это Юлия Шевченко из города Георгиевска. Ну что ж, перед нами. А вот еще девчонки Альбина и Людмила из Оренбурга. Сейчас на даче, наработались, заготавливали дрова на следующий год. А теперь жарят драники. Ого! Прямо облизываюсь.

0: Вот так всегда. То, что в удовольствие быстро пролетает. Вот и пролетела наша программа по заявкам. Только для вас. Это дневной выпуск. Вечером в 21.00 обращайтесь, и тогда вновь услышите свои приветы. Ну, а сейчас пламенный привет Ольге Вячеславовне Долимарской из Ижевска. Ты классная девушка. Я тебя люблю. Это Эдуард. Привет своей любимой мамочке Галине Карабановой, своим молодоженам Марии и Дмитрию Ухановым. Они сейчас на даче в Туме ездили в Гусь Хрустальный за новой посудой. Все купили, что хотели. Я вас люблю, вы у меня самое лучшее. Это Лена. Леночка, и вам огромный привет и отличного настроения солнечного. Знаю, что еще один денечек надо поработать, а потом уже и выходные, так что держитесь. Евгений передает привет семье Майер, Приходько, Крахмалевым. Все будет хорошо. Вот он в этом уверен, если что, все претензии туда. Илья Межов желает всем москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений, с праздником. Так, а вот здесь вот у нас прям хендмейд. Дедушка Кулибин написал: разрешите смастерить для начала ложку счастья и тарелочки любви, затем кастрюльку поцелуев и катку обнимашек. Ну и, конечно, целая бочка всем приветов. Всем. Ну а завершим мы наш эфир. Да, поздравлением доброго солнышко нам желают из Перми. Отмечаем 65 лет моряку дальнего плавания Анатолию. Огромный привет от жены Татьяны.
1: Дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем, приводят не то, что

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: Барсун.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин приказал в течение 3 суток не наносить удары по Киеву. Как пишет РИА Новости, это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в украинской столице. Сегодня президент России встретится с американскими переговорщиками Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского вопроса. При этом, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речи о новых идеях по урегулированию конфликта нет. Он также призвал не делать прогнозов и дождаться встречи. Я напомню, во вторник Владимир Путин сообщал, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто этого желает, и пояснил, что представители главы Белого дома всегда желанные гости, и Кремль с удовольствием работает с ними. Глава Минздрава назвал привычки, которые плохо влияют на здоровье россиян, прежде всего. По словам Михаила Мурашко, алкоголь способствует манифестации онкозаболеваний, и эта проблема остается острой. Мурашко

отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки. Министр призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто происходит именно в молодежных группах старшеклассников. Свыше 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский край, а также Тверская и Новосибирская области. В министерстве отметили, что в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, местами идет дождь, температура воздуха плюс 17 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: повод для гордости радио «Шансон». Ведь именно на волнах душевной радиостанции начался взлет карьеры Стаса Михайлова. До того, как песня попала на радио, Михайлов продвигал себя сам. Он ездил по небольшим городам, давал концерты в домах культуры. Накануне выступления он даже ставил в центре города магнитолу, включал свои песни на полную громкость и так вот привлекал людей на концерт. Это так, такую тактику можно назвать упрямой уличной раскрутки. А мы же продолжаем упрямо отдыхать, ведь выходные нам для этого и даны. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Мне скажи «нет», серьезно, не поздно, скажи «нет».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

Ягоды созревают, наливаются соком. Вот так и дети становятся взрослыми. А потом они срываются с куста и улетают, как птица. Это очень народный, почти фольклорный образ. Природа и человеческая жизнь идут по одному кругу. На самом деле взрослая жизнь – это не про свободу, это про ответственность. И ответственно заявляю, что пропустить бархатный шансон в этом году – это безответственно. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Вот за что я люблю радио, так это за то, что голоса дарят полет воображению без навязывания картинок. В песне необыкновенные, складывается ощущение, что это разговор с собой. Из-за разницы тембров Елены Ваенги и Алены Петровской. И подачи, да, песня звучит как внутренний диалог с самой собой. Одна ее часть все еще не верит в случившееся, а вот другая все еще уже поняла и пытается ее успокоить. Евгений Григорьев, далее на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мобильные выходные – это детектор вашего настроения. И пообщаться вне программ по заявкам только для вас, возможно, только в рамках рубрики «По выходным». Ольга Романова написала нам совсем недавно, открыла вас для себя. Теперь слушаю радио «Шансон» постоянно и очень нравится. Спасибо вам за разнообразие, за хорошее настроение. Привет летит Максиму Поршину, солисту группы «Лесоповал», с его малой родиной из Мордовии. Максим, все будет хорошо. Уверена, что ваш привет долетит до адресата, ведь радио «Шансон» слушают не только поклонники, но и сами артисты.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

тундра есть, там мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет! Сажусь я в кресло, словно

0: радио «Шансон».
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Отечественные лекарства должны своевременно поступать во все регионы страны, включая самые удаленные территории. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Она сообщила, что качество лекарств контролируют 13 лабораторий. Проверки проводятся как в аптеках, так и в медучреждениях. За 6 лет работы системы маркировки количество недоброкачественных препаратов на рынке существенно сократилось. При выявлении нарушений такие лекарства не допускаются к продаже или использованию в стационарах. Также глава ведомства добавила, что Росздравнадзор заблокировал более 130 тысяч недобросовестных онлайн-ресурсов по продаже медикаментов. Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, но не сумевшие им воспользоваться, смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего региона. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Досрочное голосование на выборах началось в 12 регионах России 28 августа. Избиратели могут проголосовать на дому, на придомовых территориях и территориях общего пользования. Также предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет. РЖД выставили на торги историческое здание на железнодорожной станции Кунцево в Москве. Площадь одноэтажной постройки 482 квадратных метра. Первоначальная стоимость составляет 112 миллионов 857 тысяч рублей. Как пишет «Москва-24», объект был построен в 1897 году. Автором стал архитектор Белорусского вокзала Иван Струков. Здание входит в единый госреестр объектов культурного наследия. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Удивительных песен Александра Новикова. В ней сплетены юность, мимолетность, первые любви, горькая мудрость, взгляды и зрелости. И вот что интересно, премией «Шансон года» эта песня была удостоена через 33 года после написания. Случилось в 2016 году. Больше 3 десятилетий спустя после создания. Это вообще редкость. Обычно хиты награждают в момент популярности, а здесь же наградили песню, которая просто не старела. Суббот на календаре. Хочу пожелать вам, чтобы все лишнее осталось за дверью, а внутри пусть будет только покой, чашка любимого чая и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

шансоне «Налить горькое» — это не про пьянство, а про ритуал облегчения. И в этой песне слово «горькое» обозначается не просто горячительный напиток. Горькое почти как горькая правда. Она обжигает, но она честная. Честно расскажу вам, что нас ждет этим вечером. Совсем скоро, эх, разгуляй, сделай перерыв в застолье, чтобы потанцевать. Ну а там и вечерний выпуск только для вас, так что вечер точно не будет томным. Будьте рядышком.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывай. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
10: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Любовь сложила крылья и кончился полет. Образ сложенных крыльев передает ощущение утраты, конца романтичного этапа в отношениях, когда уже нет прежнего тепла и взаимопонимания. Но мы-то знаем, что за конфетно-букетным периодом приходит испытание бытом. А вот если этот квест пережит, то значит это точно про любовь. Сейчас про страсть и желания Султан Лагучев на радио «Шансон».

0: 12+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио «Шансон».

0: Фортуна.
1: В рамках мобильных выходных вновь звучат поздравления друга, брата Тимофея Иванова с днем рождения, здоровья, успехов, любви, добра и мирного неба над головой. А Ишмакова Хрона из Твери с днем рождения. Желаю радости, добра и карьерного роста в его профессиональном... Да, полете. Ну что ж, на этом раскланяюсь. С вами была Ольга Шатрова. Ну и на прощание хочу пожелать вам теплого, уютного, душевного вечера в компании «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

встанут наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею детского омбудсмена снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. По мнению президента, это хорошая идея и для строительной отрасли в том числе. Как пишет «Известия», Мария Львова-Белова выступила с предложением зафиксировать ставку по семейной ипотеке на покупку или возведение частного дома на уровне чуть ниже, чем для квартир. Омбудсмен добавила, что такая мера позволит оказать адресную господдержку крупным семьям и дополнительно простимулировать сектор индивидуального жилищного строительства в регионах страны. Ранее в Минфине сообщили, что более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности. При этом в некоторых регионах объем поддержки выше федерального лимита. Московской цифровой платформой МосМедИИ для анализа лучевых исследований с использованием искусственного интеллекта теперь пользуются медорганизации в 75 регионах России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Платформа предоставляет регионам 18 ИИ-сервисов для анализа. Они способны выявлять на одном исследовании до 14 различных патологий, а обработка снимков в большинстве случаев занимает не более 5 минут. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что внедрение современных технологий с использованием ИИ позволило повысить качество диагностики. Традиционный забег «Кросс наций» пройдет в парке «Крылатские холмы» 12 сентября. Как рассказали в департаменте спорта Москвы, организаторы подготовили дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки – от 500 метров до 12 километров. Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все бегуны, преодолевшие дистанцию до конца, получат памятные медали. Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Доллар на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: И еще раз.
1: Как скажете.
2: Круг закончил свою историю, и мы выдохнули, но рано. Розенбаум только затягивает подпруги. Если умница — это тихий омут, то ветер-конократ — это цунами в том самом омуте. Спасайся, кто может! Остальных спасать будем мы, радио «Шансон». Андрей Лобанов у микрофона. Всем доброго вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ребята из Беломорканала опять доказали, сколько ни иди, все равно придешь туда, где ждут опера. Ну, оптимисты. Хотя, с другой стороны, хорошо, хоть кто-то ждет. На контрасте выступает Таисия Повали. Она предлагает вообще никуда не ходить, а сесть на диван и культурно пить чай с молоком. Этот вариант для тех, кто искал самый безопасный маршрут выходного дня. В любом случае, куда бы вы ни направлялись, делайте это вместе с нами. Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

«Уходи, но останься». Евгений Кемеровский, кстати, участник бархатного шансона, который пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. И помните, все это для лиц старше 18 лет.

приходят в голову по осени неутешительные выводы, приходят в голову к зиме.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: видео 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тебя буду ждать.
1: А уже через 10 минут, дорогие друзья, в эфире радио «Шансон» стартует, разгуляй, так скажем, это демо-версия того, что ждет вас 14 ноября в столичной лайф-арене. Но если собираетесь прийти, обязательно приходите. Конечно же, доступный билет, самый доступный, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального шоу. Помните, все это для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин указом от 3 сентября присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста Российской Федерации. Как пишет ТАСС, это звание присуждается за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. С 2013 года певца было звание заслуженного артиста России. Михаил Захарович родился 13 апреля 1948 года в Москве, окончил музыкальное училище имени Ипполита Воеванова по специальностям дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пение. За годы творчества Шафутинский выпустил около 30 сольных альбомов. В начале 10-х годов песня 3 сентября стала символом начала осени, хотя к тому времени песня существовала уже почти 20 лет. В первый раз Михаил Шафутинский исполнил композицию в 1993 году, а спустя год песня вошла в его альбом «Гуляй, душа». В Минпросвещении заявили, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальные возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 03.07.2026.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

свеча от заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет.

0: Эко-видео 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме сообщили, что некоторые россияне оплачивают ошибочные квитанции жилищно-коммунальных услуг автоматически, не замечая деталей. По словам депутатов, при получении платежного документа в первую очередь следует обращать внимание на площадь жилья, актуальные тарифы и перечень услуг. Особую осторожность нужно проявлять при появлении новых строк в квитанции. Если начисления вызывают сомнения, лучше сначала запросить у управляющей компании или расчетного центра подробное объяснение произведенных расчетов. Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется в 1842 рубля. Как пишет «Известия», в набор вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковую часть составили 800 грамм куриного филе, 300 грамм рыбы, 450 грамм чечевицы и 10 яиц. Источниками сложных углеводов стали полкило гречки, столько же овсянки и риса. По мнению врачей, с наступлением осени у некоторых людей может снижаться эмоциональный фон. Появляется усталость, апатия, раздражительность и нарушение сна. Это связано в том числе с сокращением светового дня и изменением привычного режима. Такой рацион питания за 263 рубля в день может помочь поддерживать организм в период сезонных изменений. ИИ «Нишевый» и «Колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года». Как пишут РИА Новости, его выбирают в рамках концепции «География языка». Целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах страны. В финал прошли 40 слов, в их числе «Белые списки», «Блокировка БПЛА», «Валберес» и ставшие популярными в интернете «Секс-7», «Газ» в значении «Действуй», а также завирусившиеся в сети «Пухосос». Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Маковидео. 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
5: Магадан. Значит, опять домой.

0: Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: Но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Все именно так, дорогие друзья. Программа «По заявкам» только для вас. Меня зовут Андрей Лобанов. В ближайшее время буду зачитывать ваши поздравления, признания в любви, приветы, ну и прочие замечательные, важные события, которые у вас случились и которыми вы готовы поделиться. Единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. А также можете заходить к нам на radioshanson.ru. Там много интересной информации. Ну и все-таки давайте уже перейдем к вашим приветам, коих хватает. Здравствуйте, хочу передать привет Галечке и Дмитриусу от Коляна. Здравствуй, дорогой Шансон. Хочу передать привет моему мужу Вячеславу Родионову, моему любимому дирижеру, и нашим деткам Коле и Ромке. Всем мирного неба, жена Олеся. Привет из Белгородской области, город Валуйки. Угу. А радио «Шансон», привет из Тульской области, передайте привет моей жене Ларисе. Лариса, вам привет, а вы, дорогой, подписывайтесь в следующий раз, чтобы Лариса понимала, от кого же ей прилетел привет. Ну и, друзья, хочется еще поделиться такой важной информацией, вдруг кто-то слышал, а кто-то нет, все равно расскажу. Михаил Захарович Шафутинский получил звание народного артиста Российской Федерации, радиостанция «Шансон» его поздравляет. Ну и, собственно, Михаил Захарович, вам слово.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Ну что, продолжаем рассказывать, что же вы тут зачитывать, то есть, что вы тут написали, да, дорогие друзья, +7 909 955 103 и 0. Здравствуйте, а можно передать большой привет нашему папе Жене? Конечно же, можно. А передают привет ему, значит, говорят, что скучаем, любим, ждем его приезда домой. Передать привет нашей любимой Насте Леонтьевой и ее пацанам. Сказать, что мы их очень любим, сестре Валерии и племяшке Таисии и Симе тоже огромный привет. От брата и дяди Дамира и Дарюши. Спасибо огромное, вам также большущий привет. Здравствуйте, любимое радио. Последние отпускные деньки отмечаются. Встречаем с нашими любимыми родственниками Надюшей и Алексей Амосовы. Спасибо вам, что вы у нас есть. Любим, ценим. Ванечка Степанов, спасибо за такой замечательный отпуск. Яна Степанова из садоводства «Горы». Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». Привет всему городу Самара. Хотим поздравить с наступающим днем рождения лучшего повара Рифата, пожелать ему здоровья, счастья и всех благ. Поставьте для него песню. С уважением, Людмила, Лариса, Инесса и его королева Антонина. Вам, девчонки, также большущий привет. Напоминаю, программа только для вас продолжается. Пишите +7 909 955 103 0.

продолжаю получать ваши приветы, поздравления, признания. Единый номер для всех ваших сообщений +7 909 955 103 0. Поздравьте, пожалуйста, моего дедушку Михаила с днем рождения. Ему исполнилось 71 год. Желаю ему здоровья, счастья, успехов, удачи. Он самый лучший, от его семьи это сообщение присоединяюсь. Добрый вечер. Прошу поздравить с днем рождения моего любимого мужа Игоря Кольцова. Люблю его очень. Видимо, супруга написала. А передайте привет Антону Николаевичу из Рязани от Павла. Вам привет. А добрый вечер, любимое радио. Всем отличных выходных. Без подписи прилетело сообщение. А передайте лучи добра, удачи и постоянного позитива. Елене Карабанова из Рязани. Леночка, желаю тебе самого лучшего. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу поздравить сегодня Андрюх с праздником бороды. Андрюха, скоро зайду. Дмитрий написал это сообщение. Друзья, подводники, выпускники училища АЭС Попова, 93-го года выпуска, 35-й рот, поздравляю с днем рождения Максима Капитонова, которое он отмечал вчера, Игоря Швец, сегодня отмечает, видимо, Санкт-Петербург. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, пусть сбываются все мечты. Ну что ж, присоединяюсь, никак иначе, дорогие друзья, с днем рождения вас! А чьи сообщения зачитал и чьи еще зачитаю для вас, именинники, песня, а вы пишите, пишите, продолжайте, время еще есть. +7 909 955 103 0.

Привет, любимое радио «Шансон». Сидим с супругой Анечкой Железовой на крыльце дач после шурпы с шашлычком. Отражали налет шершней. Передайте привет нашим кумовьям Юлечке и Вовчику гарнитура. Константин из Луганска. Добрый вечер, привет. Из Станиц-Каневской хочу поздравить своего мужа Игоря и его коллег с наступающим праздником, с Днем работника газовой и нефтяной промышленности. Крепкого вам здоровья и успехов в вашем труде. В этот предпраздничный день мы за столом в кругу родных, родители, дети, кумовья, племянники. Всем вам огромнейший привет. Добрый вечер, самое лучшее радио «Шансон». Хочу передать привет всем, кто сейчас слушает «Шансон». Любовь из Шанталы. Любовь, вам также огромнейший привет. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Передать привет семье Фарапоновых из Курска и скажите, что мы их очень любим. Семья Самсоновых, заранее спасибо, любимое радио. Ну вот, дружат с семьями, молодцы. Москва, с днем рождения! Всем привет от семьи Залевских, любимое радио «Шансон». Хотим 3 сентября, Шуфтинского много не бывает. Согласен, но в этом часть Михаил Захарович уже был прям в самом начале. Поздравляли его с новым званием. Дорогие друзья, пишите. Плюс 7 909 955 103 и 0. Только для вас продолжается.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Эко-видео 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17. Только
2: для вас. Добрый вечер, Радио Шансон. Хочу передать привет своему мужу Константину. Мы в данный момент сейчас у себя в деревне жарим шашлык, а завтра нас ждет уборка картошки. Екатерина, город Орел. Катенька, вам большой привет, супруга вашего, с днем рождения. Ну и удачно собрать картошку, собирайте вместе с нами, радио Шансон будет веселее. Здравствуйте, наше любимое радио, поздравляем вас с днем города Москвы, и мы вас поздравляем. Я конкретно с днем города Москвы, радио Шансон, большой вам привет. Встретились подруги, сидим на даче, вспоминаем былые времена, все отлично. Поселок Бакшеево, Наталья. Добрый вечер, любимое радио. Привет вам, Леночка Карабанова из Рязани. Пишет вам Карабанова Леночка из Рязани. Хочу передать привет своим друзьям, любителям шансон, Наталье Кокоткиной, Марине Сильновой, Александру Наумову, Александру Косенкову и всем друзьям и родным из Рязани. Всем желаю отличного осеннего настроения, добра, любви и позитива. Здравствуйте, любимое радио. У меня сегодня день рождения. Сидим с моими подругами Машей, Катей и мужем Сергеем. Поздравьте меня, Наталья. Наташенька, с днем рождения тебя, счастья, здоровья, как можно чаще поводов для улыбки, ну и слушай радио Шансон. А, дорогие друзья, только для вас уже завтра в 15.00 ждается, напомню, номер для всех желающих, +7 909 955 103.0.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Посидим, пацаны, группа «Лесоповал». Кстати, на секундочку, участники этого «Эх, разгуляй». Помимо группы «Лесоповал», на сцену «Разгуляй» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Григорий Лепс, Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, отличного настроения. Напомню, это все в столичной лайф-арене пройдет 14 ноября. Радио «Шансон», дорогие друзья, приглашает. Но помните, для посещения данной вечеринки вам должно быть чуть больше 12 лет. Это радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Всем доброго вечера.

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

0: или что у них есть еще там.
1: Григорий Лепс только что спел про «Без запретов и следов». Слушатели, вы там поаккуратнее. Все-таки суббота, вечер на шансоне. Это вам не в библиотеку сходить. Следы все-таки остаются, хотя бы в истории вызовов такси. Будьте внимательны.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
6: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной.

«Чужая любовь» от Сергея Любавина. Это идеальный саундтрек для тех, кто сидит дома один в субботу вечером. Но вы же вместе с нами. Радиостанция «Шансон», значит, уже не одни. Нас тут миллион таких романтичных и слегка промокших. Как раз под мокрыми облаками Кати Чепик. Всем отличного вечера, друзья, где бы вы ни находились.

Стас Михайлов авторитетно заявил: «Я знаю, ты гораздо». Гораздо на что, Станислав? На борщ с помпушками или на скандал до утра? Ладно, в субботу покажет. А пока охлаждаем семейный детектив в прохладных водах. Тамара Кутидзе и ее озеро любви. А я по лужам в сторону дома. Радио «Шансон», Андрей Лобанов. До встречи.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Элек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

обходишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так. Не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи, потому

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

боюсь сказать публично. Надоел мне даже лично, я потом скажу вам, кто. Надоели беспорядки.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.